0: народняка, трепера чудака, светский шампиона и джака прваха.
1: Вы слушаете найслушаний интернет-радио.